0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Сингер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вот и закончилось лето. Начинается пора золотой осени. Кто-то называет осень унылой и даже тоскливой, а кто-то наслаждается прохладой, уютными вечерами дома в кругу семьи, с пиалой ароматного чая с лимоном. Красота, правда? И все-таки с чем связана осенняя хандра? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Осень часто приходит не только с дождями и прохладой, но и с ощущением «ничего не хочется». Утром тяжелее вставать, меньше энергии, хочется больше спать, появляется раздражительность или желание побыть в одиночестве. Но где заканчивается обычная осенняя хандра и начинается проблема, на которую стоит обратить внимание? Сокращение светового дня действительно влияет на наш организм. Свет участвует в регуляции биологии. Ритмов, поэтому осенью человек может чувствовать себя более сонным и менее активным. Но есть важный момент. Если снижение настроения продолжается неделями и начинает мешать обычной жизни, это уже не стоит списывать исключительно на погоду. Обратите внимание на несколько признаков. Постоянно плохое настроение, потеря интереса к тому, что раньше радовало, выраженная усталость, нарушение сна, изменение аппетита, ощущение собственной ненужности или безысходности. Что можно сделать уже сейчас? Не ждать, пока само пройдет. Стараться больше бывать при дневном свете, сохранять физическую активность, соблюдать режим дня, не отказываться от общения. И еще одна важная вещь. Осень не должна становиться разрешением на полную остановку жизни. Да, мы можем замедлиться, но замедлиться не значит исчезнуть из собственной жизни. А если состояние становится тяжелым и устойчивым, это повод поговорить со специалистом, то есть с психологом, например. Осенняя хандра бывает у многих, но наше психическое или психологическое состояние заслуживает внимания в любое время года. Берегите себя, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Бубин, Бишунов в Апиракс.
3: Азия Плюс. Мандай Иттелоот в Афарогат.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41 Азия плюс. Хар рус як

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.TJ ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ну что? Все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн Джей Мак. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Рахами, телефон и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Так звучит радио «Азия плюс».

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молияви шумо.
1: Радио Азия Плюс.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.

0: со Абдар Тожикистон ну.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмагалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Мухиддин Асадуллаев завоевал бронзу на Гранд Слэм в Лозанне. В Таджикистане объявлен осенний призыв в армию. В Венгрии пьяный пилот угнал самолет. Далее подробности этих и других событий. Сегодня в Душанбе президент страны Эмомали Рахмон и мэр столицы Рустам Эмомали в районе Шохмансур ввели в эксплуатацию новое здание общеобразовательного учреждения номер 105. И подробности мы сообщим в следующих выпусках. В республике стартовал осенний призыв. Указ об очередном призыве граждан подписал в конце минувшей недели президент страны Эмомали Рахмон. На военную службу будут призывать граждан мужского пола от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва. Одновременно в запас будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок военной службы. Согласно указу, Министерству обороны и призывным комиссиям поручено обеспечить организованный призыв граждан и проводить отбор призывников с учетом особенностей службы в пограничных войсках, Национальной гвардии, подразделениях специального назначения для проведения контрольного медицинского обследования призывников. Министерство здравоохранения направит опытных врачей-специалистов. Указ также предусматривает широкое освещение призывной кампании в средствах массовой информации, информационную работу по популяризации военной службы. Дзюдоист Мухиддин Асадуллаев стал бронзовым призером турнира «Большого шлема» в Лозанне. В поединке за третье место он победил Казбека Нагучева, представляющего Эмираты. В тот же день в категории до 81 килограмма выступили еще два наших дзюдоиста – Бехлус Худжазуда и Абубакр Шеров, но оба уступили во втором круге и завершили турнир. Всего республика на Гранд Слэм республику представляли 13 спортсменов. США атаковали иранские пусковые установки на острове Ларак, пишет об этом Axios. Агентство ТАСС ним сообщает как минимум о том, что два человека стали жертвами атаки, еще двое получили ранения. Удар по Лараку был назван агрессивным актом. Позднее телеканал Press TV заявил, что Иран атаковал ракетами американские суда в Ормузском проливе. Также сообщалось, что после иранских ударов несколько взрывов прогремели в Иордании. Удар США по острову Ларак стал первым американским ударом по Ирану с конца июля. Американские военные на прошлой неделе закончили расчистку всех мест главного судоходного пути Ормузского пролива. Трамп заявил, что Иран был уведомлен о том, что любое судно или лодка, размещающие новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены. Афганские предприниматели и представители деловых кругов Кашкандаринской области Узбекистана подписали 20 торговых соглашений общей стоимостью 267 миллионов долларов, пишет об этом Фергана. Соглашения были заключены накануне в Кабуле. По данным афганской стороны, договоренности охватывают поставки продовольствия, текстиля, строительных материалов, а также сотрудничество в сферах животноводства, производства электроники и мебели. Представитель талибов заявил, что после взаимных визитов делегаций экономические связи и объем торговли между Афганистаном и Узбекистаном увеличился. Он призвал упростить торговые и транзитные процедуры и устранить существующие препятствия для бизнеса. Отметим, что в июле в Кабуле прошел Афгано-Узбекский бизнес-форум, по итогам которого были подписаны еще 22 торговых соглашения. В Венгрии 24-летний пилот пробрался на аэродром и угнал легкомоторный самолет. Угонщик взял курс на атомную электростанцию ПАКШ. При этом гражданским воздушным судам нельзя приближаться к таким объектам ближе, чем на 3 километра. По тревоге были подняты два истребителя, однако их вмешательство не потребовалось. Не справившийся с управлением пилот совершил жесткую посадку в поле, а вскоре на место прибыла полиция, которая и задержала нарушителя. сегодня в Душанбе с 9 до 10 утра ограничат движение транспорта на нескольких участках, сообщает ОМВД по Душанбе. Так ограничения будут действовать на улицах Кахарова, Ширази, Айнидо, Ниша и Мастангулова. Водители призывают заранее выбирать альтернативные маршруты. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Ну а эфир радио «Азия Плюс» продолжит Субхон Джалилов со своей программой «Инко». Оставайтесь с нами.
0: Азия Плюс.ньюс
3: или на наших страницах в соцсетях. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Ну а эфир радио «Азия Плюс» продолжит Субхон Джалилов со своей программой «Инко». Оставайтесь с нами.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс нух. Тиджей Бакайгир.
5: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
6: Барахамин 94-88-88 фирис.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуқта тиджей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вот и закончилось лето. Начинается пора золотой осени. Кто-то называет осень унылой и даже тоскливой, а кто-то наслаждается прохладой, уютными вечерами дома в кругу семьи с пиалой ароматного чая с лимоном. Красота, правда? И все-таки с чем связана осенняя хандра? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Осень часто приходит не только с дождями и прохладой, но и с ощущением «ничего не хочется». Утром тяжелее вставать, меньше энергии, хочется больше спать, появляется раздражительность или желание побыть в одиночестве. Но где заканчивается обычная осенняя хандра и начинается проблема, на которую стоит обратить внимание? Сокращение светового дня действительно влияет на наш организм. Свет участвует в регуляции биологии. Ритмов, поэтому осенью человек может чувствовать себя более сонным и менее активным. Но есть важный момент. Если снижение настроения продолжается неделями и начинает мешать обычной жизни, это уже не стоит списывать исключительно на погоду. Обратите внимание на несколько признаков. Постоянно плохое настроение, потеря интереса к тому, что раньше радовало, выраженная усталость, нарушение сна, изменение аппетита, ощущение собственной ненужности или безысходности. Что можно сделать уже сейчас? Не ждать, пока само пройдет. Стараться больше бывать при дневном свете, сохранять физическую активность, соблюдать режим дня, не отказываться от общения. И еще одна важная вещь. Осень не должна становиться разрешением на полную остановку жизни. Да, мы можем замедлиться, но замедлиться не значит исчезнуть из собственной жизни. А если состояние становится тяжелым и устойчивым, это повод поговорить со специалистом, то есть с психологом, например. Осенняя хандра бывает у многих, но наше психическое или психологическое состояние заслуживает внимания в любое время года. Берегите себя, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шумуру бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан.
4: 575 миллион.
5: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқие аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
3: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия плюс. Харрус. Я кадам бапеш.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, бибика, бабах!» – радостно сообщает вам малыш. И вы прекрасно понимаете, это значит «мама, машинка упала». И тут очень часто взрослые начинают поправлять ребенка. «Не бабах, а упала! Не бибика, а машинка! Говори правильно!» Но для маленького ребенка, который только учится говорить, такая строгая коррекция может превратить общение в маленький экзамен. Поэтому лучше попробовать метод словесного зеркала. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Метод словесного зеркала – это когда ребенок говорит фразу по-своему, а вы просто возвращаете ему ее правильный вариант. Спокойно и естественно. Например, «Мама, бибика, бабах», а вы говорите «Да, малыш, машинка упала». Без «неправильно», нужно говорить вот так, без требований повторить. Просто правильная речь звучит рядом, и ребенок постепенно запоминает ее. В раннем возрасте дети часто понимают гораздо больше слов, чем могут сами произнести. Поэтому ошибки в речи – совершенно естественная часть обучения. Малыш словно собирает речь по кусочкам, слушает, запоминает, пробует и снова слушает. И можно представить, что родители в этот период – настоящие речевые зеркала. Мы не критикуем отражение, а мягко показываем правильный вариант. Старайтесь говорить с малышом короткими и понятными фразами, делая небольшие паузы. И чаще комментируйте то, что происходит вокруг. «Вот шапка, сейчас мы ее наденем и пойдем гулять». Так ребенок слышит живую, понятную речь в самых обычных ситуациях. Помните, задача взрослого – не добиваться идеального произношения сразу, а создать у ребенка желание говорить. И пусть каждое маленькое слово становится для вашего малыша еще одним шагом в большой мир общения. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Надежные, легкие, гипоаллергенные и мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия Плюс». Дорогие, буду их оспиять.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахии Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
0: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
4: Радио.
0: Азия Плюс.

Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц. А в конце акции квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну, приветствую вас, дорогие наши слушатели. Вы знаете, на самом деле я знаю, что вам снилось этой ночью. Наверняка это были рюкзаки, это была школьная форма, канцтовары. Мне лично это снилось, друзья, да. Подготовка к школе идет полным ходом. Сегодня уже 31 августа. Завтра, друзья, конечно же, наступит начало осени и начало учебного года. Да, родители сегодня, мне кажется, в таком небольшом стрессе находятся. Я лично да, потому что я из тех родителей, которые последний момент начинают покупать все самое необходимое. Вот мне кажется, даже 1 сентября, по-моему, я буду докупать все канцтовары. Ну, вот такой вот я. Не очень такой, знаете, как-то предусмотрительный родитель, скажем так, дорогие друзья. Ну, в общем, походу нам сегодня потребуется не просто открыть второе дыхание, а двойное второе дыхание, чтобы, во-первых, конечно, подготовить детей к школе и, во-вторых, продолжать еще трудовые рабочие задачи. В этом случае помогу я вам, по крайней мере, немного попробую, по крайней мере, поднять вам настроение, провести это время вместе с вами, вызвать у вас красивую улыбку, ну и просто составить компанию, друзья. Мне кажется, этого тоже нам не хватает. Ну, кстати, читаю первые ваши весточки. От Софедова сообщение прилетело. Привет, я с вами, я тоже с вами. И отправляет фотографию пробки в городе Душанбе. Софет, вам тоже удачи на дорогах. И, пожалуйста, не застревайте в пробках. Пускай у вас сегодня будет чистая, ровная дорога и хорошие попутчики. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы сделаем прямо сейчас небольшую остановку. Конечно же, это будет курс валют. Ну а далее я, Андрей Соколов, к вам присоединюсь, и мы продолжим наше великолепное общение, которое сегодня продлится ближайшие 3 часа. В общем, всем в добрый путь, всем хорошего старта этого хорошего понедельника и в целом трудовой рабочей недели. И давайте с улыбкой снова окунемся в рабочие задачи. Я скоро возвращаюсь и буду рассказывать очередную безумную новость. Скоро буду.
1: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی یک سامانه 42 درم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درم، 10 سومی قرغیزی یک سامانه، 10 ین ژاپنی 58 درم. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.16 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 24 درم و یک یورو 10 سامانه 76 درم ارزش دارد. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
1: قربی اسپور در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Амаги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и тарот бахш. Там ходар KFC фармуй ждет.
8: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: все безумие мира за 3 минуты.
1: О да, если вот эти бренды всевозможные модные сейчас, мне кажется, просто ловят хайп. Да, потому что создается одежда, которая, в принципе, даже не пригодна для ношения. Такое ощущение, что это просто создается для интернета, ради социальных сетей, ради хайпа. Вот сделали мы вот такую обувь, вот и смотрите. Хотите, покупайте, хотите, нет, но зато сколько хайпа в сети, сколько радиостанций, новостных каналов, социальных сетей начинают, конечно, все это транжировать по всем своим каналам, и получается бренд, мне кажется, просто получает тоже бесплатную рекламу таким образом. Но все-таки давайте сегодня поговорим про бренд, который называется Джеффри Камбелл, который недавно представил для модниц очень необычную обувь. Возможность ходить босиком эта обувь предоставляет, но на каблуках. В общем, сейчас объясню. Американский бренд Джеффри Камбелл вызвал возмущение у всех, кто следит за модными тенденциями. Внимание общественности представили необычную обувь, которая выглядит как туфли или босоножки на каблуках, но при этом оставляет стопу абсолютно голой. То есть в такой обуви любая вышедшая на улицу модница будет идти одновременно на каблуках и босиком. То есть получается, каблучок как бы есть, этот каблук привязывается к ноге с помощью там креплений определенных, а дальше вот вся стопа абсолютно голая, дорогие друзья, то есть она не защищена абсолютно никакой подошвой. Новинка никому, конечно, не понравилось, и ценители моды ругают эпатажный тренд, который из-за отсутствия подошвы никак не защищает стопу от горячего асфальта, грязи, острых предметов. Ну, главный вопрос, куда ходить вообще в этой обуви? Ну, наверное, только по дому можно ходить, но я думаю, то и то будет не очень удобно. Впрочем, есть мнение, что Джеффри Кэмпбелл нарочно создали ЭДК, чтобы о них, конечно же, заговорили и возмущались пользователи в интернете. Ну, кажется, действительно, мы все с вами попали на этот крючок. Да, действительно, это как Балансиага, который выпускает очень странную одежду и становится, конечно же, таким неким челленджем всех социальных сетей, где вот наугад просто их песочат по полной программе. Здесь, я думаю, такая же ситуация. Хотя, кто знает, может быть, реально вот сидят там какие-то вот дизайнеры, художники, создают такую обувь без подошвы, думают, ну мы ж художники, мы ж так видим, мы видим, что люди должны ходить босиком по асфальту в 45-градусную жару. Ну, я думаю, что можно получить просто ожог второй степени, если в такой обуви выйти в Душанбе где-нибудь в июле месяце. Да, можно просто без ног остаться, друзья. Да, действительно, это будет опасно и абсолютно непонятно зачем. Друзья, ну, на самом деле, вы знаете, мне кажется, бренды так далеко стали уходить от понимания практичности, от понимания того, что одежда нужна, чтобы она была удобной, комфортной и, наверное, выполняла свою функцию. Кстати, вот буквально где-то год назад мы говорили про один тоже знаменитый бренд. Это, по-моему, была компания или как-то модный дом, да? Шанель. Модный дом Шанель, да. Девушка, кстати, купила там красивые такие мокасины себе, да? Чтобы именно летом носить их, выглядеть симпатично, красиво и похвастаться перед всеми. И вот, купила, получается, на эти мокасины, проносила буквально один месяц, и все это просто развалилось. Обувь просто развалилась, подошва стерлась просто в хлам, а девушка, ну, элементарно, просто ходила домой на работу, да. И, ну, представьте, всего месяц там или полтора месяца, и обувь приходит в негодность, которая стоит просто каких-то сумасшедших денег. Но оказывается, у модного дома Шанель, поскольку обувь реально дорогая и одежда дорогая, есть свой такой некий, ну, скажем так, сервисный центр, куда можно принести, и тебе все это должны абсолютно бесплатно починить, потому что еще как бы есть гарантия на эту продукцию. И вот, получается, девушка взяла и отнесла все это туда, и в гарантийном талоне ей написали просто очень интересное заключение. Ей написали следующие фразы. Оказывается, в этой обуви нельзя долго ходить и нельзя ходить по асфальту. Понимаете, дорогие друзья? И поэтому обувь стерлась и ремонту не подлежит. И то есть, получается, ее никто не будет ремонтировать. Вы сами виноваты, потому что ходили по асфальту. Ну, а Где еще ходить в обуви, если не по асфальту? Я не думаю, что кругом в городе красные дорожки из ковров. Кругом асфальт, логично. Бетон, асфальт, уважаемые друзья, другого как бы, ну или какая-то брусчатка, другого никакого покрытия, в принципе, напольного не существует. А, вот еще вспомнил, плитка. Ну все равно, дорогие друзья. И вот, хочется сказать всем, наверное, этим брендам, ребята, пожалуйста, делайте практичные вещи. Они просто дорогие и бессмысленные. Вот такой вот мой был месседж всем, получается, производителям, всем модным домам и прочим. Ну ладно, дорогие друзья, это была наша первая такая немножко безумная новость на сегодня. Я делаю небольшую остановку в виде анонса полезной информации, музыки и возвращаюсь к вам совсем уже скоро. Да, технологика не за горами. Расскажу про одну интересную стиральную машину. Да, тоже с причудами. В общем, скоро буду.
0: Коротко о главном.
2: Президент поблагодарил жителей и предпринимателей за строительство школ. Рустам Эмомали поздравил учащихся и работников сферы образования с Днем знаний. В Минске первый рейс из Душанбе встретили торжественной церемонией. В России заявили о скорой победе над несколькими видами рака. Сегодня стартует отборочный турнир молодежного Кубка Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Вообще очень странно будет услышать от друга: ну, ты знаешь, если что, позвони мне на стиральную машину. Или я тебе позвоню со стиральной машины. Максимально странно звучит, но и такие технологии уже, оказывается, друзья, существуют. И уже причем давно, несколько лет как минимум. Стиральная машина, которая показывает ваши звонки, друзья. Samsung представила стиральную машину Bespoke AI с 7-дюймовым таким экраном и множеством умных функций. Машина умеет определять объем загрузки, тип ткани, конечно же, степень загрязнения, а затем сама подбирает количество воды, моющего средства и подходящий режим стирки. Ну, это классно, когда стиралка за тебя, в принципе, все это делает. Вот это действительно можно было, конечно же, полезно, дорогие друзья. Ну и вот смотрите, еще какая одна интересная штука тут есть. Но инженеры решили все-таки немножко, знаете, пойти дальше. Если подключить стиральную машину к смартфону, на ее экране можно увидеть входящий телефонный звонок, пока вы занимаетесь бельем. В ранних, конечно, в публикациях даже появлялись формулировка, что с машины можно будет позвонить, однако Samsung позже уточнила: сама стиральная машина исходящие звонки не совершает, она именно отображает входящие звонки с подключенного телефона. Ну, и на этом ладно, спасибо. И вот здесь возникает, конечно, главный вопрос: зачем вообще это нужно? Стирку мы обычно запускаем раз в несколько там дней, может быть. Ну, кто-то каждый день это делает. Но вот сколько времени вы проводите около стиралки, друзья? Ну, я думаю, что это буквально пара минут, вот максимум. Загрузили белье, нажали пару кнопочек, ну и ушли. Но вот смартфон при этом почти всегда находится рядом. Поэтому устанавливать отдельный экран, подключать стиральную машину к интернету только ради того, чтобы она сообщала, что вам кто-то звонит, выглядит довольно, ну, наверное, избыточно даже немного. Есть и более серьезная сторона: чем больше вообще в обычном бытовом приборе экранов, функций всякого возможного, электроники, тем сложнее становится само устройство, а значит, потенциально появляется больше компонентов, которые могут сломаться, устареть и потребовать ремонта. Именно это стало одной из самых причин, конечно же, критики вот этого ее странного устройства. Ну, кстати, на выставке, друзья, каждый год проводится выставка всевозможных электронных устройств. В 2025 году Samsung, вот это Bespoke AI Washing Machine, получила такую сатирическую антипремию, друзья. Да, есть и такая, оказывается, такая, знаете, золотая малина есть в кино, а здесь есть World in Show. Есть своя премия, да. И, кстати, категория тоже есть своя определенная, номинации даже. Кто вообще об этом попросил? Есть такая номинация, оказывается. Жюри отметило, что подобные дополнительные функции могут делать технику дороже, более хрупкой и сложной в ремонте, не давая при этом большой практической пользы. Но, кстати, Samsung, впрочем, объясняет идею иначе. Компания хочет создать систему целую, где экраны бытовой техники становятся центрами управления умным домом. С экрана стиральной машины можно контролировать и другие устройства, да. С точки зрения полезности, друзья, ситуация, конечно, выглядит забавно. Машина хорошо стирает, сама выбирает режим, экономит ресурсы, это здорово. А потом зачем-то еще напоминает вам, что звонил телефон. Похоже, человечество решило проблему, которая у большинства людей, в принципе, наверное, никогда не существовала: пропустить звонок, пока стоишь перед стиральной машиной. Ну, я думаю, всегда телефон тебе сообщит: у вас пропущенный звонок, и ты просто возьмешь, перезвонишь. А если тебе все-таки тебе должен поступить какой-то важный звонок, ну, элементарно, просто можно с собой, друзья, таскать телефон всегда и везде. Вот такая вот интересная вещь. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие вот технологии, они нас некоторые радуют, некоторые удивляют, некоторые забавляют, а некоторые просто вызывают вопрос: зачем это сделали? Вот для этого и нужна технологика, друзья. В следующем эфире, конечно, сообщу об очередном интересном гаджете. Ну а сейчас, друзья, делаю небольшую остановку. Да, будет остановка в виде коммерческой паузы, других музыкальных рубрик. И вернусь я к вам уже чуть, друзья, попозже. Это будет следующий час, он тоже будет насыщенный и интересный. Скоро буду. Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ҳамаги бо сисомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепси тароатбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня эстрадной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
4: رادیو
1: Азия Плюс.

0: со Адар Тожикистон Дугузда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент поблагодарил жителей и предпринимателей за строительство школ. В Минске первый рейс из Душанбе встретили торжественной церемонией. В России заявили о скорой победе над несколькими видами рака. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон назвал участие граждан и предпринимателей в строительстве новых школ очень позитивным явлением периода независимости и поблагодарил их за патриотическую инициативу. По словам президента, за годы независимости в стране построено, введено в эксплуатацию свыше 4000 школьных зданий. Между тем, президент выразил обеспокоенность тем, что в большинстве вузов профильные дисциплины начинают преподавать преимущественно с третьего курса. По его словам, первые два года студенты в основном изучают непрофильные предметы, что может снижать интерес к выбранной профессии и специальности. Нам прежде всего нужен специалист, а не молодой человек, который просто имеет диплом, подчеркнул президент. Эмомали Рахмон поручил Министерству образования и вузам в течение 3 месяцев всесторонне изучить этот вопрос и представить правительству. Также глава государства затронул вопрос влияния смартфонов и соцсетей на школьников. Он заявил, что чрезмерное пребывание детей в интернете может негативно влиять на их сон, речь, память, способность усваивать знания и физическое развитие. Также глава государства отметил, что в ряде развитых стран уже введены различные ограничения на использование мобильных телефонов школьниками младше 16 лет. Президент поручил в течение 3 месяца всесторонне изучить этот вопрос и представить правительству предложение по его решению. Председатель Верхней палаты парламента и мэр Душанбе Рустам Эмомали поздравил учителей, преподавателей, учащихся и студентов с Днем знаний и началом нового учебного года. Он подчеркнул, что в условиях технологических преобразований учащиеся и студенты должны эффективно использовать возможности для получения знаний, чтобы в будущем внести свой вклад в развитие республики. Рустам Эмомали пожелал учащимся и студентам успехов и плодотворной учебы. Somon Air открыл новый рейс в Минск. Полет состоялся 29 августа. Самолет был встречен традиционной водной аркой. Пассажиров и экипаж самолета у воздушного судна встретили национальным белорусским хлебом, караваем, который является символом гостеприимства и душевного тепла белорусского народа. Открытие прямого авиасообщения между Душанбе и Минском расценивается не только как создание нового транспортного коридора, но и как важный шаг в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Таджикистаном и Белоруссией. Было подчеркнуто, что в дальнейшем количество рейсов по данному маршруту может быть увеличено, пока рейсы по маршруту Минск-Душанбе будут выполняться один раз в неделю по субботам. Несколько видов рака, в том числе меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак могут быть побеждены в ближайшее время. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, победить разные виды онкозаболеваний позволит новая иммунная терапия. Она включает в себя персонализированные вакцины, а также ингибиторы контрольных точек. Сейчас специалисты создают онковакцины против других видов злокачественных новообразований, отметил Гинзбург. Сегодня стартует отборочный турнир молодежного Кубка Азии 2027 года среди 20-летних сборных. Таджикистан попал в группу D, где сыграет с Бахрейном, Афганистаном и Иорданией. Все матчи пройдут в Бахрейне. В финальную часть турнира выйдут победители 8 отборочных групп и 7 лучших команд из числа занявших вторые места. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
1: Ну что, вас приветствует радиостанция «Азия Плюс». Уважаемые друзья, здесь студия, микрофон Андрей Соколов. Всем привет, дорогие родные и, конечно же, еще пока не уставшие наши дорогие слушатели. Потому что трудовая рабочая неделя только началась. Селенки, я думаю, еще есть. Но если их маловато, выходные, если хорошо так удались, что вы потратили весь энергозапас за выходные, открывайте второе дыхание вместе со мной. Это уже второй час, он тоже будет насыщенный. И, как всегда, друзья, делюсь праздниками, которые сегодня отмечаются. 31 августа 2026 года в понедельник. Сегодня день любви к животным. Вот такой вот хороший, мне кажется, праздник пушистых лапок и длинных хвостов. Да, действительно, очень хороший, мне кажется, праздник, который показывает, что мы тоже часть вот этой потрясающей экосистемы планеты Земля, на которой живем не только мы, есть и животный мир, который нужно любить. И вообще, мне кажется, что вот животные относятся к нам с такой преданностью, с такой любовью. Вот если взять даже вот, если вы хозяин, допустим, какого-то песика, собачки какой-нибудь, да, вот какая все-таки собачья у нее преданность присутствует? Удивительно, но это факт. Вот смотрите, неважно, какой вы статус занимаете в обществе, неважно, кто вы, беден вы или богатый вы, вот песику, вашей собачке, абсолютно все равно. Она смотрит на вас самыми, что ни на есть, влюбленными глазами, преданно, безумно, готова даже жизнь порой отдать за вас. Вот такими вот преданными бывают наши любимые питомцы. Не всегда, конечно, мы тоже так же относимся к нашим дорогим питомцам. Не всегда, дорогие друзья, есть и исключения из этих правил. Очень жаль, конечно же, но, тем не менее, вот давайте ценить эту преданность, эту любовь, с которой они готовы нас встречать каждый день и провожать, когда мы уходим на работу, вот эти вот грустные глазки, куда ж ты, хозяин, уходишь, и когда ты возвращаешься, как радуется ваш питомец. Мне кажется, и кошечка, и собачка, и абсолютно любой другой питомец, который живет в вашем доме, безумно радуется вашему приходу. И согласитесь, порой это бывает единственная живая душа, которая рада вам на этом свете, дорогие друзья. Я сейчас не с печальной точки зрения это говорю, а говорю, что это чистая правда. Вот если вы в городе живете, допустим, один, ну, по разным обстоятельствам, и всего лишь вот эта одна единственная душа вас ждет каждый день. Любите своих питомцев, любите животный мир в целом планеты Земля, потому что он уникален, прекрасен, неповторим. И давайте действительно дадим вот все-таки дань нашим животным. Действительно, без них, мне кажется, было бы даже как-то немного грустно жить на этом свете. Ну что ж, идем дальше, дорогие друзья. Сегодня еще день борьбы с провалами памяти. Ой, так мне это знакомо стало после 40 лет. Ладно, сейчас начнутся старые байки. Пока не забыл, надо рассказать, дорогие друзья. Пока не забыл, пока память окончательно не провалилась, друзья, хочется сказать, что с ней происходят жуткие метаморфозы, потому что проходит дня 3 или 2, или даже просто следующий день, и я пытаюсь вспомнить, что я делал вчера. И просто провал, дорогие друзья. Наверное, отчасти те вещи, которые мы делаем на автомате, на автопилоте таком жизненном, они, мне кажется, просто пролетают и забываются довольно быстро. И это чистая правда. Ну и некоторые даты стал уже забывать, некоторые события, где-то что-то узнавал, читал. Вот очень трудно с годами становится находить все вот эти вот связующие звена, которые помогают найти в своей голове ту самую информацию, которую он сохранил на долгие годы. Ой, чувствую, скоро мне надо будет пойти уже к специалистам, которые помогут мне, дорогие друзья. Ой, ну вообще, это я думаю, что проблема сейчас не только моя. Я думаю, это мировая тенденция, потому что избыток, наверное, все-таки информации приводит вот такому коллапсу нашей памяти. Но представьте, телевидение посмотрели, что-то нужно было запомнить, на работе отчеты и так далее, снова вот эти вот экраны, рилсы, рилсы, новости из соцсетей, соцсети сами по себе. И вот этот колоссальный объем информации мозг просто не запоминает. И иногда ему даже, мне кажется, приходится даже от важной информации избавиться, чтобы сохранить что-то, может быть, даже не особо и важное. Так что, дорогие друзья, избыток информации приводит к такому. Так что избавляйте себя от избытков. И тогда, я думаю, память тоже будет работать поинтереснее, по-особенному, по-другому, по крайней мере. Ну что ж, дорогие друзья, идем дальше. Сегодня еще день лошади, вот этого прекрасного, грациозного, красивейшего животного. Сегодня день отмечается. Я впервые, да, столкнулся относительно недавно, близко вот так вот, тет-а-тет, скажем, с этим прекрасным, грациозным животным. Оно меня восхитило, на самом деле. И у меня даже вот возникло желание как-то просто проехаться верхом. Но страх... меня переубедил это сделать, но я думаю, что как-нибудь обязательно это сделать. Это очень красиво, великолепно, но они невероятно дружелюбны, а еще у них, конечно же, свой нрав и характер. То есть не на каждую лошадку вам удастся сесть и прокатиться, некоторые могут вас и скинуть просто. В общем, удивительные животные, если вы их любите, продолжайте это делать. Еще сегодня день блога, да, можно поздравить, мне кажется, сегодня всех блогеров, которые ведут блоги всевозможные, разные. Всегда, конечно же, многие люди задаются вопросом, как начать, с чего начать, как вести блог, что туда заливать, какую информацию. На самом-то деле, может быть, я сейчас Америку не открою, как говорят, да? А скажу простыми словами. Если есть желание вести блог, можно просто рассказывать о своей жизни. Без всяких прикрас. Да, друзья, вот не украшая, вот как есть, так и есть. Рассказывайте о своей жизни и выкладывайте это все в социальные сети, друзья. Поверьте, сейчас, мне кажется, самый ценный ресурс, который требуют социальные сети, это правда. Правда жизни. И вот когда вы выкладываете все это без красивых отредактированных фотографий, мне кажется, вот за таким блогом намного интереснее следить. Так что помните, на первом месте это правда, это открытость, это понимание своей аудитории и чего они хотят. И, конечно, тогда любой блог, мне кажется, просто взлетит. В общем, берите эту информацию и обязательно открывайте свой собственный блог. Что вы больше всего и лучше всего умеете, и попытайтесь вот на этом основании создать первые видео, первые, не знаю, материалы, и выкладывайте в соцсети. Авось действительно это стрельнет, и кто знает, может быть, у вас появится своя собственная, пусть даже сначала небольшая аудитория. Вы знаете, как я... всегда говорю, когда люди... Я особо тоже не особо веду сильно блог свой, но хочется отметить одно, что представьте, вот на вас подписалось целых 100 человек. Вот если представить, что все эти 100 человек соберутся в комнате, то эта комната просто будет забита людьми. Так что представьте, даже если на вас подписано 100 человек, уже вы несете перед ними некую ответственность, которые ждут от вас нового интересного контента. И даже 100 человек — это тоже немало, дорогие друзья. Так что вот у меня же там всего мало подписываться будут, но зато это будет ваша, своя, собственная и, причем, что немаловажно, живая аудитория. Друзья, давайте прямо сейчас мы сделаем небольшую остановку. Праздники сегодня есть. Каждый из них может украсить, мне кажется, ваш сегодняшний день. Почему и нет? Ну а далее делаем остановку в виде коммерческой паузы и курса валют. Ну а потом, друзья, я к вам возвращаюсь.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی یک سامانه 42 درم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درم، 10 سوم قرغیزی یک سامانه، 10 ین ژاپنی 58 درم. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.16 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 24 درم و یک یورو 10 سامانه 76 درم ارزش دارد. تو باید به کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Помоги босс Исумуни. Твистер и сироп картошкой берем в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
8: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яны?
9: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
11: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Радио Азия Плюс.

0: нас эфир под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Есть, друзья, одна экологическая проблема, которая, мне кажется, объединяет просто весь белый свет, а всю планету Земля. Это, конечно же, пластик. Да, именно так, дорогие друзья. Ну а как вам такое, что из пластика можно приготовить теперь печенье, которое начинается именно с пластиковой бутылки? Звучит мега странно, мега непонятно и даже немножко как-то, так скажем так, отвратительно, да. Друзья, ну как это из пластика печенье? Вы что? Это какое-то неправильное печенье. Но американские ученые разработали необычную технологию. Пластиковые бутылки и сельскохозяйственные отходы можно перерабатывать в ингредиенты для еды. Проект называется Cubits Microbites, друзья. Его создала компания университета Южного Иллинойса в рамках конкурса NASA Deep Space Food Challenge, посвященного питанию астронавтов и длительных космических миссиях. Но важно понимать, человек не ест измельченный пластик. Сначала PET-пластик, из которого делают бутылки, с помощью воды, кислорода, высокой температуры и давления разлагают на более простые углесодержащие молекулы. После этого начинается самое интересное. Полученную смесь отправляют в биореактор со специальными подобранными и модифицированными дрожжами. То есть, получается, вот этот пепел, который остается от пластиковой бутылки, бросают в биореактор с дрожжами, друзья, с бактериями, скажем так. Для дрожжей эти соединения становятся своеобразной пищей. Перерабатывая их, микроорганизмы создают богатую белковую биомассу, жиры, кислоты и другие питательные вещества. Одни штампы дрожжей ученые научили производить ванилин. Он отвечает за запах и вкусовые качества, скажем так. А другие способны получать бета-каротин, который придает продукту золотистый оттенок и служит источником витамина А. Как вам такое, друзья? Вот это технологии дошли. До чего же, а? Ну а затем, друзья, к массе пока добавляют обычный крахмал, то есть клетчатку и подсластитель. Получается тесто, загружается в пищевой 3D-принтер, который слой за слоем печатает ту самую печенюшку. После этого доводят до готового состояния в микроволновой печи. В результате получается продукт, который по внешнему виду и запаху, и текстуре даже напоминает обычное печенье, дорогие друзья. Затем все это НАСА. Зачем вообще им все это надо? Зачем НАСА это НАСА? Сейчас скажу. Во время полета, допустим, к Марсу, экипаж может находиться вдали от Земли около 3 лет. И вести с собой абсолютно всю необходимую провизию будет максимально сложно и просто безумно дорого. Еще ни один корабль такой не придумали, куда все это можно будет загрузить. Поэтому одна из идей — создать замкнутую систему, где часть отходов превращается обратно в полезные ресурсы, в том числе и пищевые компоненты. Именно такие технологии искал Deep Space Food Challenge. Правда, вот астронавтам такое печенье пока не дают. Люди еще официально не пробовали. Команда ждет разрешения на вкусовые испытания. При этом исследователь сообщает, что по запаху экспериментальное печенье уже получило очень хорошие оценки. Есть и один минус, друзья. Цена, конечно. Сейчас производство обходится примерно в $60 за килограмм, поэтому говорить о массовой продаже такого печенья рано. Ученые надеются снизить стоимость за счет более эффективной работы дрожжей и увеличения масштаба производства. А в будущем технология может пригодиться не только на Марсе. Подобные установки рассматривают для места, куда сложно регулярно доставлять продукты. Да, допустим, какие-нибудь подводные лодки, там удаленные территории и зоны стихийных бедствий. То есть пластиковая бутылка однажды действительно может получить очень необычную вторую жизнь, превратиться в ингредиент вашей еды, дорогие друзья. Как вам такое? Диковато это звучит. Идешь по улице, о, пустая пластиковая бутылка. А ведь ты могла лежать у меня на тарелке. или будешь лежать на тарелке. Друзья, ну это очень интересно, конечно. Это, мне кажется, новая совершенно жизнь пластиковых и других отходов, которые можно использовать. Для бактерий, друзья, им, по-моему, все равно. Это раньше это был пластик или не пластик. Сейчас, в любом случае, это биомасса, из которой они питаются и производят другую биомассу, которую можно использовать и готовить из этого еду. Ох, технологии, друзья, вот это да, честно, ну, действительно, даже уму непостижимо, но оказывается и такое тоже существует, с ума сойти. Дорогие друзья, ну вот такая кухня, как вам такое? Ну, я думаю, лет еще 10, и точно такие продукты могут даже появиться на полках магазинов. Как вам такое? Ну ладно, делаем, друзья, остановку небольшую в виде анонса полезной информации, а также мира цифры. Мир в цифрах тоже стартует, друзья. Ну а потом я к вам присоединюсь.
0: Коротко о главном.
3: В Таджикистане выросло число предпринимателей. Талибы в очередной раз заявили, что Афганистан не угрожает соседям. МВД России заявило о задержании в московском метро 140 нелегальных мигрантов. США возьмут под контроль часть нефтяных запасов Венесуэлы. Торговцы из Кыргызстана заявили о потерях в 65 миллионов долларов после атак на склады Wildberries в России. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Олами
4: дакик. Коммерцбанк Таджикистан, Шарики Инбах, Шуморобоси Упанджумин Солгарди и Стеклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабоди Стеклоли Таджикистан.
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملا بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
4: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ҳамаги босси сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
1: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги 1000 сомони бурткун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба қайдгир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
3: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11 امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: استنده.
1: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
2: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
3: Но это не точно.
4: Ну что, друзья, всем привет. Точка опоры здесь, с вами. И вы знаете, сегодня готовы поговорить про один интересный эффект морального лицензирования. Простыми словами, это когда вы себе после, допустим, какого-то хорошего поступка можете позволить какой-то один не очень хороший. Ну, это простыми словами, дорогие друзья. Один из первых этот эффект подробно показал психолог Бенуа Монин и Делин Миллер в 2001 году. Они изучали, может ли один человек правильный поступок дать другому психологическое разрешение позже вести себя менее правильно. Один из экспериментов участников сначала давали возможность выступить против явно сексистских утверждений. После этого им предлагали выбрать кандидата на работу, который традиционно считалась мужской. И неожиданно оказалось, что люди, которые только что продемонстрировали свою непривязанность, чаще позволяли себе выбирать мужчину вместо женщины. Подобный эксперимент проводили и в расовых предубеждениях. Если человек сначала совершал выбор, подтверждающий, что он не привзят, позже ему, конечно, становилось психологически легче выразить мнение, которое уже могло выглядеть привзятым. Ученые назвали это собственными моральными полномочиями. Позже идея получила развитие в сфере покупок, и в 2006 году исследователи Уамза Хан и Равид Хар показали, если человек перед выбором товара совершает или хотя бы планирует совершить что-то хорошее, ему становится проще позволить себе удовольствие и роскошную покупку. Но все это взяли потом маркетологи, как всегда. Ну и вот, друзья, а термин moral self-incensing, это моральное такое самолицензирование, широко закрепился после работы Анны Дембрит, да, которую опубликовали ее в 2010 году. Они писали общую такую закономерность. И прошлые хорошие поступки иногда словно дают человеку внутреннее разрешение вести себя немножко похуже. Ну вот простой пример. Я всю неделю правильно питался, сегодня можно съесть 2 десерта. Или я пожертвовал деньги на благотворительность, значит, могу немного потратить на себя. Получается своеобразный такой внутренний счет. Сделал что-то хорошее, и мозг иногда начисляет вот этот вот счет тебе, что теперь у тебя появился такой небольшой моральный кредит на менее правильный поступок. Но важно не... Но важно, друзья, это не железный закон психологии. Более поздние исследования показали, что эффект бывает не во всех ситуациях, а некоторые классические эксперименты воспроизводятся слабее, чем первоначально предполагалось. Ну и вот, дорогие друзья, интересный, мне кажется, эффект. Я думаю, что каждый его и на себе испытывал. Лично у меня такое 100 раз бывало. Вот, допустим, как-то у меня, по крайней мере, у меня это, знаете, в последнее время стало очень сильно стало прослеживаться в тренировках. Вот, дорогие друзья. Ну вот, допустим, смотрите, я всю неделю ходил на тренировки, то есть не пропускал, все 3 дня ходил, и вот уже конец недели. Я всегда говорю, так, я хорошо позанимался, да, теперь я, в принципе, вот сегодня уже воскресенье, выходной день, в принципе, могу сегодня позабыть про все всякие там разные диеты и позволю себе что-то вкусненькое и максимально жирненькое. И вот я так и делаю, дорогие друзья, позволяю себе, потому что я себя похвалил. Я сходил на тренировки целых 3 раза. Вот какой я красавчик. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой эффект некого поощрения или моральной компенсации, скажем так, он у всех у нас есть. Ну, проявляться он может, конечно же, друзья, абсолютно по-разному. Вот такая интересная штука, наша психология. Друзья, ну а я делаю остановку, вернусь к вам уже в следующем часу, конечно же. Поговорим мы про новые, не про новые, точнее, а про значение слов, которые мы очень хорошо знаем. Это будет уже в следующем часе, друзья, это будет мастер слова. И наш традиционный розыгрыш тоже будет. Так что вернусь совсем уже скоро. Ну а сейчас делаю небольшую паузу.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус – бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو Азия Плюс.

0: Асоадар Тожикистон сенсда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмин Ахмадалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане выросло число предпринимателей. Талибы в очередной раз заявили, что Афганистан не угрожает соседям. МВД России заявило о задержании в московском метро 140 нелегальных мигрантов. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане продолжает расти число субъектов предпринимательства. По состоянию на 1 июля в республике действует более 391 тысяч субъектов предпринимательства, и это на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом республики. Положительная динамика отмечается и в сфере финансовой поддержки предпринимателей. Так, за январь-июнь этого года им было предоставлено кредитов на сумму свыше 6 миллиардов, сама не отметили в комитете. Афганистан не представляет угрозы для соседних стран, и тревожные заявления, звучащие в Центральной Азии, во многом безосновательны. Об этом заявил официальный представитель властей Афганистана Забихулла Муджахид, сообщает издание «Панчвок». Так он ответил на слова генерального секретаря УДКБ Талатбека Масадыкова, который рассказал о согласовании поставок оружия и техники для усиления таджикско-афганской границы. По словам Муджахида, афганские силовые структуры полностью контролируют границы страны и поддерживают высокий уровень безопасности на всей ее территории. Представитель Кабула добавил, что заинтересованные страны и организации могут напрямую делиться своими опасениями с афганскими властями, и подчеркнул, что в Афганистане серьезно отнесутся к любой реальной угрозе, если она возникнет. В московском метро задержали около 140 иностранцев во время антимигрантского рейда. Их доставили в отделы полиции, сообщает миграционная служба МВД России. Ведомстве заявили, что задержанные находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были внесены в реестр контролируемых лиц. Их планируют выдворить и запретить им въезд. Для поиска людей использовали систему, которую МВД называет новейшей технологией, развернутой на объектах инфраструктуры регионов России, охватывающей аэропорты, железнодорожные вокзалы, городской транспорт, речные порты и другие объекты, в частности, московский метрополитен. Отметим, что с 1 сентября прошлого года в Москве и в Московской области официально заработало приложение «Амина», через которое иностранцы обязаны передавать свою геолокацию в МВД. Если объявления поступают, объявления не поступают более 3 дней, мигрантов вносят в реестр контролируемых лиц. Кыргызстанские предприниматели предварительно оценили потери товара на складах «Валберис» в России на сумму около 65 миллионов долларов. Об этом следует из данных Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. Отмечается, что в результате атак беспилотников на склады российского маркетплейса пострадали 460 предпринимателей. Многие потеряли товар, нарушилась логистика, возникли кассовые разрывы. Если ситуация затянется, есть риск сокращения объема производства, закрытия небольших цехов и рабочих мест. Тем временем окончательный объем ущерба будет известен после инвентаризации и сверки заявок бизнеса с данными «Валберис», отметили в Министерстве энергетики Кыргызстана. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты и Венесуэла заключили крупнейшую нефтяную сделку в истории, которая предусматривает, что Соединенные Штаты Америки установят в партнерстве с частным бизнесом контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных нефтяных запасов Венесуэлы. Речь идет о примерно 1/5 всех нефтяных ресурсов этой страны. Временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дольси Родригес подтвердила заключение соглашения. По ее словам, оно будет способствовать росту экономики и доходов страны. Администрация Трампа, как отмечает Reuters, после свержения Николаса Мадуро стремится восстановить добычу нефти в Венесуэле и обеспечить американские нефтеперерабатывающие заводы большим количеством топлива, что должно привести к снижению цен на бензин в США. Этот вопрос важен в том числе в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Рост цен на топливо может негативно отразиться на результатах сторонников Трампа, а их падение, наоборот, может помочь. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тароны авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Каво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجهی شما از معلومات در برای وضعی هوا در کشور، بنابرای اطلاعات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز کم ابری بپوشش می شود. هوا در خروخ تا 33 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در باختر تا 38 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری تا 39 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بالی دار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

Совершаем трудовые подвиги, друзья, под музыку радиостанции «Азия Плюс» и под наши бодрые голоса, ну а также полезную информацию, которую вы можете узнать в ближайшем часе, друзья. Ну и, кстати, Андрей Соколов здесь. Стартуем. Третий час. Да, время сегодня летит как-то просто незаметно, очень быстро. Не знаю, наверное, все-таки не только у меня, видимо, в голове вот эти вот школьные заботы, но и у вас тоже.

0: Видимо, поэтому мы думаем сейчас не только о своей работе, а еще и о школе, о детях, которые нужно успеть еще подготовить, потому что сегодня практически последний день перед стартом школьного сезона или учебного сезона, у кого он, какой им по-разному, да, ведь не только школьники начинают учиться, а еще и студенты. Ну и самое важное, кому хочется пожелать удачи, это преподавателям. Вы знаете, последние, наверное, недели две я нахожусь просто тоже в жесточайшем стрессе. Сейчас объясню, потому что у меня и супруга преподаватель, и теща преподаватель. И сейчас они готовятся тоже в таком в авральном режиме, нужно подготовить презентации для старта, для школьников, для родителей. Нужно подготовить какие-то номера, которые будут на школьных линейках. И все это готовится в суматохе, плюс еще нужно подготовить еще и собственных деток. И понимаете, вся эта круговерть, в которой я варюсь уже как минимум недели две. У меня просто жестокий уже стресс по этому поводу, хочу сказать. Но я... Всем преподавателям хочу пожелать удачи в этом новом году, который стартует учебным. А пускай у вас все получается, пускай ваши нервы, хотя это сложно, пусть они будут в порядке. Надеюсь, за лето вы все-таки и залечили некоторые нервные раны и готовы снова окунуться в свою сложнейшую работу в мире. Быть учителем, быть наставником. Это просто какая-то невероятная работа, это чистейшее призвание. Несите это призвание с честью, с достоинством, ну и, конечно, передайте частичку своей любви и не только знаний, но и правильно, как нужно правильно себя вести в жизни, дорогие друзья. Учитель дает не только вот эти вот математические знания, знания языка и так далее и тому подобное. Нет ничего подобного. Он собственным и личным примером вкладывает в каждого ребенка частичку своей души, своего сердца. Вот поэтому наши дорогие учителя теряют огромное количество нервов. Ну и, пожалуйста, дорогие родители, да, давайте не будем бесить учителей в родительском чате, это тоже важно. Это еще одна самая ужасная вещь, которая появилась у современного учителя, это родительский чат. Да, давайте не будем беспокоить учителей после рабочего времени. Вы знаете, частенько бывает, моей супруге прилетают сообщения на учитель в начальной школе. Да, сейчас это получается у нее уже второй класс, то есть не второй в понимании, что второй только, а именно второй класс, да, потому что в прошлом году был первый, а так она уже работает в школе больше 10 лет. И вот, хочется отметить, что иногда сообщения приходят и в 21.00, и в 22.00, и в 23.00, а иногда бывают очень нелепые сообщения, допустим, где-то в 19 или в 20.00. «Здравствуйте, вы еще на работе?» Это максимально бывает странно. Так что, дорогие учителя, вам терпения, сил, веры в собственные силы, ну и, конечно же, благодарных учеников и благодарных родителей. Дорогие друзья, ну что, мы стартуем, это уже третий час, прям по курсу, курс валют. Бери финансы, происходят тоже всякие, всяковозможные изменения, о которых мы должны знать.
1: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی یک سامانه 42 درم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درم، 10 سوم قرغیزی یک سامانه، 10 ین ژاپنی 58 درم. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.16 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 24 درم و یک یورو 10 سامانه 76 درم ارزش دارد. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت رو ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорогая реклама.
0: Челюяк, челюяк.

0: Раскуфился.
1: Не понял? Да закрой уже свой гештальт.
0: Не поняла?
1: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
2: Мастер слова, друзья, значение слов, которые вы очень хорошо знаете, но оказывается они имеют определенные свои какие-то корни, вот давайте разбираться. Мы вообще каждый день называем десятки профессий и почти никогда не задумываемся, что их название когда-то означали совсем другое. Например, министр был слугой, шофер – кочегаром, а доктор – учителем. Сегодня в рубрике «Мастер слова» разберемся, как вообще привычные профессии получили свои названия. Начнем с шофера. Шофер – буквально кочегар, это французское слово. Шофер первоначально означало человека, который топил паровой котел. Первые автомобили были паровыми, и название постепенно перешло на водителей. А вот слово «министр», как бы это странно, друзья, не звучало. Первоначально это «слуга». Латинское слово «министр» означало «служитель, помощник, подчиненный». То есть слово, которое сегодня связано с высокой государственной должностью, когда-то означало человека, который служит другому человеку. Вот как-то так. «Маршал». Ой, это, по-моему, тоже одно из высоких званий военных. Слуга при лошадях, кстати говоря, древнее германское слово, от которого произошло маршал, буквально складывается из значений лошадь и слуга. А человека, присматривающего за конюшней, название доросло до одного из высших военных званий, друзья. Еще одно слово встречается часто – секретарь. Человек, которому доверяют секреты. Изначально так называли доверенное лицо, занимавшееся конфиденциальными делами хозяина и правителя. Только позже секретарь стал прежде всего человеком, который ведет документы и переписку. А когда-то это был очень важный человечек. Доктор, друзья. Первоначально вообще не означало врача. Латинское слово «доктор» — это буквально «учитель». Так называли образованного человека, способного преподавать. Медицинское значение появилось у него позднее. Ну и «барбер». Вообще это очень сейчас модное слово. Барбершопов очень много стало тоже. Барбер — буквально человек, занимающийся бородой. Слово происходит от латинского «барда» или «борода». Но самое известное, раньше барберы не только стригли, но и могли вырывать зубы, пускать кровь и выполнять небольшие хирургические процедуры. Но сейчас это исключительно, конечно же, больше парикмахеры. Следующее слово – английский «plumber» – работник со свинцом. Название сантехника происходит от латинского «plumbum» – свинец, друзья. Причина проста. Раньше водопроводные трубы часто делали именно из свинца. И до сих пор так в Англии называют сантехников «plumber» – свинец. Ну и следующее. Клоун. Вот такое вот тоже довольно известное слово. И профессия в целом цирковая. Но вовсе это не было раньше цирковым артистом. То есть в английском языке 16 века клоун означало примерно неотесанный деревенский человек или простак. Значение профессионального комического артиста, конечно же, появилось позднее, друзья. И напоследок еще одно известное слово «пилот». Да, друзья, слово «пилот» через французский и итальянский языки пришло к нам и первоначально обозначало человека, который ведет корабль через сложный участок пути. Только позже оно почему-то закрепилось за авиацией. Как бы тут море, а там самолеты. Ну, как бы разные вещи совершенно, но тем не менее пилоты теперь это люди, которые летают на воздушных судах. Они плавают по морю. Очень странно. Но тем не менее, дорогие друзья, вот теперь вы знаете значение некоторых слов и откуда, как говорится, у них ноги растут. А откуда растут ноги нашего розыгрыша, тоже расскажу совсем уже скоро, друзья. Далее слушаем еще один хороший музыкальный трек.
3: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтовитовистон. Let me tell you.

0: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, Teen Care Tech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
1: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
2: Да, друзья, поддержим энергию этого дня. И, кстати, розыгрыш уже стартовал. Так что готовьте ваши любимые гаджеты. Напомню правила. В течение месяца что-то выигрывали, пока не допускаетесь. Месяц пролетел, добро пожаловать. Номер тоже напомню. 2-8-4-0-107. Вопрос связан, конечно, с детьми и детством сегодня. Ну, как и всегда. Слушайте, друзья, очень внимательно. И, естественно, от вас жду самые интересные ответы. Так, ну что, в одном из американских соревнований для детей участнику нужно без седла удержаться на животном около 8 секунд, такое некое родео, а пока он, конечно же, пока это животное пробежит по арене. Какое все-таки животное используется в таком заезде, если учитывать, что все-таки дети участвуют, друзья, не взрослые? В одном из американских соревнований для детей участнику нужно без седла удержаться на животном около 8 секунд, и пока вот это животное бежит по арене. Какое животное используется в таком вот заезде, в таком вот родео для детей, уважаемые друзья? Жду от вас самые интересные версии. Да, учитывайте, что все-таки это детки, да, само собой, дорогие друзья, потому что я думаю, что на взрослых каких-то вот больших, ну ладно, скажу, быках, да, трудно удержаться будет, и практически невозможно, и, наверное, опасно. А тут-то решили использовать другое животное. А тут рассказывайте мне, пожалуйста, что за животинку там используют для этого интересного такого родео. Так, ну что, Сухроб предполагает, что это ослики, да, вот так вот, ослики, а почему бы и нет? Это, конечно, хорошо, дорогие друзья, но нет, это не ослики, не они. Пони, кстати, вполне себе логично, но вы знаете, и пони тоже нет. Тоже нет, это не они. Предлагайте еще версии, дорогие друзья, что за животных используют для такого детского, скажем, родео. Так, снова ослики, так, ну нет, может быть, даже... Свиньи предлагают, поросят. Нет, тоже нет, дорогие друзья, тоже нет. Подумайте, пожалуйста, еще, что за животинку используют для детей. Ясное дело, чтобы их не травмировать. Хотя, вы знаете, я посмотрел видео этого родео, не удержался. Потому что это знаменитое родео в США, то оно собирает огромное количество людей, спонсоров, там специально даже наездники, вот эти вот детки готовятся, причем детям там примерно где-то лет, наверное, по 6, по 7, наверное, примерно так, дорогие друзья. Ну или от 7 до 9 примерно, или от 6 до 9, вот примерно вот такой вот разброс возраста у этих деток, ну... Но это маленькие дети, друзья. Тем не менее, там такие серьезные бывают падения. Да, конечно, у них там и шлемы на головах, там защита специальная. Ну, само собой, все-таки, чтобы детей не травмировать. Но вот какие животные там используются, дорогие друзья? Так, ну что, предлагайте больше версий. Как-то в тупик зашли. Так, есть еще одна версия. Возможно, это крупные собаки. Ого! Ну, я думаю, что собака – то самое животное, которое все-таки можно дрессировать. И вряд ли она будет брыкаться, когда все-таки вот ты сядешь верхом на большую собаку. Нет. Козлы, кстати, да, хорошая версия. Пони, вот снова. Еще пролетела такая версия замечательная. Пони, козлики. Так, друзья, подумайте, пожалуйста, еще. Ну, так, правильная версия у нас уже прилетела. Мухера, молодец. Ну и правильная версия также прилетела от Сухроба. Но, Сухроб, вы немножко в этом плане немножко опоздали. Да, действительно, это овцы или бараны, друзья. Вот как-то так. Это действительно абсолютно правильный вариант ответа. Мухера, будем вас поздравлять и аплодисменты вам. Сухроб тоже предложил версию. Это бараны. Госфаунд, говорит Сухроб. Барашки, барашки или овцы. Да, на самом деле именно овцы. действительно используется. В США существует необычное детское соревнование под названием Mutton Busting. Да, по сути, это уменьшенная и более безопасная версия взрослого родео. Вместо быка или лошади ребенок пытается удержаться верхом на бегущей овце. Да, дорогие друзья, и, кстати, там и подарки хорошие, призовые шикарные. Ну, а возраст, оказывается, я даже больше сказал, оказывается, от 5-6 лет. Вот так вот, друзья. Но... А сами барашки где-то примерно килограммов, где-то по 30 примерно, плюс-минус. И главное правило, конечно, нужно верхом удержаться вот на этой овечке примерно где-то 8 секунд. И если удержался, все, победа за тобой. Ну что, вот так вот, друзья. Поздравляем, Мухера, у нас сегодня победитель. Она дала правильный ответ. Первее всех, вы большая молодец. Друзья, ну а уже завтра продолжим наш традиционный розыгрыш. Так что участвуйте, побеждайте, и пусть у вас будет все хорошо. Да, друзья, завтра уже первый день осени. В этом году, честно признаться, я ждал осень и жду до сих пор. Потому что для меня, мне кажется, лето оказалось максимально жарким. Надеюсь, и для вас тоже. Если вы со мной, то давайте радоваться. Завтра первый день осени. Поздравляю вас всех и начало, конечно же, учебного года. Друзья, на сегодня это, пожалуй, все. Всем прекрасного настроения, дня замечательного. И, как говорится, пока и до завтра.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
0: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Коротко о главном.
1: В столичном районе Фирдовси введено в эксплуатацию предприятие «Нурпласт». С 1 сентября приложение «Амина» станет обязательным для всех таджикистанцев России. ООН обновила правила маркировки аллергенов для повышения безопасности продуктов. Президент Казахстана поддержал запрет регистрации детей до 16 лет в соцсетях. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: su atar.kistom fonds'da.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В столичном районе Фирдаусе введено в эксплуатацию предприятие «Нурпласт». С 1 сентября приложение «Амина» станет обязательно для всех таджикистанцев в России. ООН обновила правила маркировки аллергенов для повышения безопасности продуктов. Далее подробности этих и других событий. Для совершеннолетних иностранцев, въезжающих в Россию в безвизовом порядке с 1 сентября этого года, использование мобильного приложения «Амина» станет обязательным. Приложение предназначено для цифрового миграционного учета. С его помощью иностранцы должны сообщать российским властям сведения о месте проживания, а приложение передает данные о геолокации пользователя в МВД России. До сих пор требование об использовании этого приложения распространялось прежде всего на иностранных граждан, приехавших на работу в Москву и в Московскую область. С завтрашнего дня приложение распространяется еще на 11 регионов России, а круг пользователей расширится, и через него должны будут зарегистрироваться и другие категории иностранных граждан, в том числе и студенты. Отсутствие приложения или непредоставление необходимых данных может рассматриваться как нарушение миграционного режима. Международная комиссия «Кодекс Алиментариус», которая является международным органом по установлению стандартов на пищевые продукты, приняла новое руководство по использованию предупредительной маркировки о присутствии пищевых аллергенов в продуктах. Документ призван сделать информацию на упаковках более понятной и надежной для миллионов людей, страдающих пищевой аллергией, сообщает об этом пресс-служба ООН. Новое руководство устанавливает общие принципы, которым должны следовать предприятия пищевой промышленности для предотвращения либо минимизации случайного попадания аллергенов в продукты в результате перекрестного загрязнения. Таким образом, маркировка должна информировать потребителей о реальном риске, а не использоваться без необходимости. Все члены Всемирной торговой организации, то есть большинство стран мира, обязуются осуществлять торговлю пищевой продукцией, соответствующей стандартам кодекса Алиментариус. В столичном районе Фирдаусе в преддверии празднования 35-летия государственной независимости введено в эксплуатацию производственное предприятие «Нурпласт». Производственная мощность предприятия составляет до 130 тонн продукции в месяц, на нем трудоустроено 120 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил новому однопалатному парламенту страны в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, запрещающий детям младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях. По словам Токаева, необходимо создать для детей безопасную информационную среду. При этом он поручил тщательно проработать механизм реализации будущего закона. Президент также призвал усилить законодательное регулирование деятельности онлайн-платформ и СМИ, отметив необходимость дополнительных мер для защиты прав граждан в информационном пространстве. Таким образом, Казахстан может стать одной из очередных стран, вводящих возрастные ограничения.

0: Ограничения для соцсетей. Запрет уже действует в Австралии, в Малайзии, Дании, Норвегии, в Эмиратах, Великобритании, а также в других странах. Отметим, что президент республики Эмомали Рахмон, сегодня выступая в столичной школе номер 105, также поручил за 3 месяца разработать предложение по решению проблемы бесконтрольного использования детьми соцсетей и представить предложение в правительство. В Таджикистане в будущем году состоятся Дни культуры Пакистана. Об этом сообщил посол Исламской Республики Ирфан Ахмад. По словам главы пакистанской дипмиссии, проведение Дней культуры станет частью культурного сотрудничества между двумя странами. Мероприятия будут направлены на знакомство жителей Таджикистана с культурой, искусством и литературой Пакистана. В них примут также участие и представители научных и литературных кругов Пакистана. Также в рамках Дней культуры Пакистана будут организованы выставки народных ремесел, музыкальных, культурные программы, презентации национальной литературы и искусства. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Нитро Энерджи Харида, який асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарча ای نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق سمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت اون رو از دست ندید.
0: رقمی تلفنی دوره رکلاما
6: 41-41. سوچنه Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلوس درجه بالای کسبیت.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, бибика, бабах!» – радостно сообщает вам малыш. И вы прекрасно понимаете, это значит «мама, машинка упала». И тут очень часто взрослые начинают поправлять ребенка. «Не бабах, а упала! Не бибика, а машинка! Говори правильно!» Но для маленького ребенка, который только учится говорить, такая строгая коррекция может превратить общение в маленький экзамен. Поэтому лучше попробовать метод словесного зеркала. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Метод словесного зеркала – это когда ребенок говорит фразу по-своему, а вы просто возвращаете ему ее правильный вариант. Спокойно и естественно. Например, «Мама, бибика, бабах», а вы говорите «Да, малыш, машинка упала». Без «неправильно», нужно говорить вот так, без требования повторить. Просто правильная речь звучит рядом, и ребенок постепенно запоминает ее. В раннем возрасте дети часто понимают гораздо больше слов, чем могут сами произнести. Поэтому ошибки в речи – совершенно естественная часть обучения. Малыш словно собирает речь по кусочкам. Слушает, запоминает, пробует и снова слушает. И можно представить, что родители в этот период – настоящие речевые зеркала. Мы не критикуем отражение, а мягко показываем правильный вариант. Старайтесь говорить с малышом короткими и понятными фразами, делая небольшие паузы. И чаще комментируйте то, что происходит вокруг. «Вот шапка, сейчас мы ее наденем и пойдем гулять». Так ребенок слышит живую, понятную речь в самых обычных ситуациях. Помните, задача взрослого – не добиваться идеального произношения сразу, а создать у ребенка желание говорить. И пусть каждое маленькое слово становится для вашего малыша еще одним шагом в большой мир общения. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Надежные, легкие, гипоаллергенные и мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Мангумитулуй офтоп, вактики рузи нау сармишават. از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می‌شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می‌برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آب کدرون لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефонии Дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент отметил о вреде бесконтрольного использования смартфонов школьниками. С сентября в тестовом режиме заработает новая система налогообложения индивидуальных предпринимателей. В Таджикистане выросло число предпринимателей. В России приложение Амина станет обязательным для всех таджикистанцев. В стране пройдут Дни культуры Пакистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Азия плюс. Суат Дартожикистон хабта.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия плюс. Радио Азия плюс. Новости.
3: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Президент республики провел сегодня урок мира в новой школе 105, где поздравил всех школьников страны с началом нового учебного года. Президент отметил, что за годы независимости в Таджикистане построено и введено в эксплуатацию свыше 4000 школьных зданий. Между тем, президент выразил обеспокоенность тем, что в большинстве вузов профильные дисциплины начинают преподавать преимущественно с третьего курса, что может снижать интерес к выбранной профессии и специальности. Также глава государства затронул вопрос влияния смартфонов и социальных сетей на школьников, отметив, что в ряде развитых стран уже введены различные ограничения на использование мобильных телефонов школьниками младше 16 лет. Президент поручил в течение 3 месяца всесторонне изучить этот вопрос и представить правительству предложения по его решению. В стране с 1 сентября заработает новая система налогообложения. Однако работать пока она будет в тестовом режиме в течение 3 месяцев, об этом сообщает Национальный банк страны. Полноценный запуск состоится после завершения тестирования и оценки готовности системы. Точную дату, между тем, Национальный банк пока не называет. Проект предусматривает автоматизацию налогового учета предпринимателей. Ранее власти заявляли о снижении налога для индивидуальных предпринимателей с 6 до 3%, автоматическом расчете налога и 1% кэшбэка покупателям при безналичной оплате. При этом обычные переводы между физическими лицами, не связанные с бизнесом, налогом обладаться не должны. Для совершеннолетних иностранцев, въезжающих в Россию в безвизовом порядке, с 1 сентября использование мобильного приложения «Амина» станет обязательным. Приложение предназначено для цифрового миграционного учета. С его помощью иностранцы должны сообщать российским властям сведения о месте проживания, а приложение передает данные о геолокации пользователя в МВД России. До сих пор требование об использовании «Амины» распространялось прежде всего на иностранных граждан, приехавших на работу в Москву и Московскую область. Теперь приложение распространяется еще на 11 регионов России, а круг пользователей расширяется, и через него должны будут регистрироваться и другие категории иностранных граждан, в том числе студенты. Отсутствие приложения или непредоставление необходимых данных может рассматриваться как нарушение миграционного режима. В республике продолжает расти число предпринимателей. По состоянию на 1 июля в стране действует более 391 тысячи субъектов предпринимательства, и это на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом республики. Положительная динамика отмечается и в сфере финансовой поддержки предпринимателей. Так, за январь-июнь этого года им было предоставлено кредитов на сумму более 6 миллиардов сомани, отметили в комитете. В Таджикистане в будущем году состоятся дни культуры Пакистана, об этом сообщил посол Исламской Республики Ирфан Ахмад. По словам главы пакистанской дипмиссии, проведение Дней культуры станет частью культурного сотрудничества между двумя странами. Мероприятия будут направлены на знакомство жителей Таджикистана с культурой, искусством и литературой Пакистана. В них примут участие представители также и научных и культурных кругов Пакистана. Также в рамках Дней культуры будут организованы выставки народных ремесел, музыкальные и культурные программы, презентации национальной литературы и искусства. Сегодня стартует отборочный турнир молодежного Кубка Азии 2027 года среди 20-летних сборных. Таджикистан попал в группу D, где сыграет с Бахрейном, Афганистаном и Иорданией. Все матчи пройдут в Бахрейне. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер. Гармию освоишь, бахар як хонадон.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Духтар Джон, درده سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار.
3: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароват бахш. Танго дар KFC фармуиш дит.
7: Шуни дит? Ин садой пардохти насли на вас. Бон ки байнали милали Таджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунат. Корти байнали милали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Ба харид хоро бо iPhone йо Apple Watch зуд кулай ба бехатар пардохт намоед. هنوز کارتی ای بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداختوی نو را آغاز کند. مفصل با رقمی 1155.
0: رقمی تلفونی داره رکلاما 41 41
8: سردینا در آسیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вот и закончилось лето. Начинается пора золотой осени. Кто-то называет осень унылой и даже тоскливой, а кто-то наслаждается прохладой, уютными вечерами дома в кругу семьи с пиалой ароматного чая с лимоном. Красота, правда? И все-таки, с чем связана осенняя хандра? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Осень часто приходит не только с дождями и прохладой, но и с ощущением «ничего не хочется». Утром тяжелее вставать, меньше энергии, хочется больше спать, появляется раздражительность или желание побыть в одиночестве. Но где заканчивается обычная осенняя хандра и начинается проблема, на которую стоит обратить внимание? Сокращение светового дня действительно влияет на наш организм. Свет участвует в регуляции биологии. Ритмов, поэтому осенью человек может чувствовать себя более сонным и менее активным. Но есть важный момент. Если снижение настроения продолжается неделями и начинает мешать обычной жизни, это уже не стоит списывать исключительно на погоду. Обратите внимание на несколько признаков. Постоянно плохое настроение, потеря интереса к тому, что раньше радовало, выраженная усталость, нарушение сна, изменение аппетита, ощущение собственной ненужности или безысходности. Что можно сделать уже сейчас? Не ждать, пока само пройдет. Стараться больше бывать при дневном свете, сохранять физическую активность, соблюдать режим дня, не отказываться от общения. И еще одна важная вещь. Осень не должна становиться разрешением на полную остановку жизни. Да, мы можем замедлиться, но замедлиться не значит исчезнуть из собственной жизни. А если состояние становится тяжелым и устойчивым, это повод поговорить со специалистом, то есть с психологом, например. Осенняя хандра бывает у многих, но наше психическое или психологическое состояние заслуживает внимания в любое время года. Берегите себя, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Радио со вкусом Востока.
0: Азия Плюс.
3: Радио Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, бибика, бабах!» – радостно сообщает вам малыш. И вы прекрасно понимаете, это значит «мама, машинка упала». И тут очень часто взрослые начинают поправлять ребенка. «Не бабах, а упала! Не бибика, а машинка! Говори правильно!» Но для маленького ребенка, который только учится говорить, такая строгая коррекция может превратить общение в маленький экзамен. Поэтому лучше попробовать метод словесного зеркала. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Метод словесного зеркала – это когда ребенок говорит фразу по-своему, а вы просто возвращаете ему ее правильный вариант. Спокойно и естественно. Например, «Мама, бибика, бабах», а вы говорите «Да, малыш, машинка упала». Без «неправильно», нужно говорить вот так, без требований повторить. Просто правильная речь звучит рядом, и ребенок постепенно запоминает ее. В раннем возрасте дети часто понимают гораздо больше слов, чем могут сами произнести. Поэтому ошибки в речи – совершенно естественная часть обучения. Малыш словно собирает речь по кусочкам, слушает, запоминает, пробует и снова слушает. И можно представить, что родители в этот период – настоящие речевые зеркала. Мы не критикуем отражение, а мягко показываем правильный вариант. Старайтесь говорить с малышом короткими и понятными фразами, делая небольшие паузы. И чаще комментируйте то, что происходит вокруг. «Вот шапка, сейчас мы ее наденем и пойдем гулять». Так ребенок слышит живую, понятную речь в самых обычных ситуациях. Помните, задача взрослого – не добиваться идеального произношения сразу, а создать у ребенка желание говорить. И пусть каждое маленькое слово становится для вашего малыша еще одним шагом в большой мир общения. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Надежные, легкие, гипоаллергенные и мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснамо.
1: Салом, шарамандагони азиз. Бинобайтилой агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавои шом таъсири ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Табиб Олида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харид кунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисмиёнро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефонии дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Legion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Пушти позан, тахти кайковус ро, царбиде, аскафмаде, номус ро.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дараджаи болои хасбият.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
4: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: معین راه
1: با. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, бибика, бабах!» – радостно сообщает вам малыш. И вы прекрасно понимаете, это значит «мама, машинка упала». И тут очень часто взрослые начинают поправлять ребенка. «Не бабах, а упала! Не бибика, а машинка! Говори правильно!» Но для маленького ребенка, который только учится говорить, такая строгая коррекция может превратить общение в маленький экзамен. Поэтому лучше попробовать метод словесного зеркала. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Метод словесного зеркала – это когда ребенок говорит фразу по-своему, а вы просто возвращаете ему ее правильный вариант. Спокойно и естественно. Например, «Мама, бибика, бабах», а вы говорите «Да, малыш, машинка упала». Без «неправильно», нужно говорить вот так, без требований повторить. Просто правильная речь звучит рядом, и ребенок постепенно запоминает ее. В раннем возрасте дети часто понимают гораздо больше слов, чем могут сами произнести. Поэтому ошибки в речи – совершенно естественная часть обучения. Малыш словно собирает речь по кусочкам, слушает, запоминает, пробует и снова слушает. И можно представить, что родители в этот период – настоящие речевые зеркала. Мы не критикуем отражение, а мягко показываем правильный вариант. Старайтесь говорить с малышом короткими и понятными фразами, делая небольшие паузы. И чаще комментируйте то, что происходит вокруг. Вот шапка, сейчас мы ее наденем и пойдем гулять. Так ребенок слышит живую, понятную речь в самых обычных ситуациях. Помните, задача взрослого – не добиваться идеального произношения сразу, а создать у ребенка желание говорить. И пусть каждое маленькое слово становится для вашего малыша еще одним шагом в большой мир общения. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Надежные, легкие, гипоаллергенные и мягкие, как мамины объятия.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: «Азия Плюс». Дорогие Бодо и Хаспият.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вахтеки рузи нау сармешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, бапойонхо мешорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расуиндани обитозе кулер, барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндагист.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вот и закончилось лето. Начинается пора золотой осени. Кто-то называет осень унылой и даже тоскливой, а кто-то наслаждается прохладой, уютными вечерами дома в кругу семьи, с пиалой ароматного чая с лимоном. Красота, правда? И все-таки, с чем связана осенняя хандра? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Осень часто приходит не только с дождями и прохладой, но и с ощущением «ничего не хочется». Утром тяжелее вставать, меньше энергии, хочется больше спать, появляется раздражительность или желание побыть в одиночестве. Но где заканчивается обычная осенняя хандра и начинается проблема, на которую стоит обратить внимание? Сокращение светового дня действительно влияет на наш организм. Свет участвует в регуляции биологии. Ритмов, поэтому осенью человек может чувствовать себя более сонным и менее активным. Но есть важный момент. Если снижение настроения продолжается неделями и начинает мешать обычной жизни, это уже не стоит списывать исключительно на погоду. Обратите внимание на несколько признаков. Постоянно плохое настроение, потеря интереса к тому, что раньше радовало, выраженная усталость, нарушение сна, изменение аппетита, ощущение собственной ненужности или безысходности. Что можно сделать уже сейчас? Не ждать, пока само пройдет. Стараться больше бывать при дневном свете, сохранять физическую активность, соблюдать режим дня, не отказываться от общения. И еще одна важная вещь. Осень не должна становиться разрешением на полную остановку жизни. Да, мы можем замедлиться, но замедлиться не значит исчезнуть из собственной жизни. А если состояние становится тяжелым и устойчивым, это повод поговорить со специалистом, то есть с психологом, например. Осенняя хандра бывает у многих, но наше психическое или психологическое состояние заслуживает внимания в любое время года. Берегите себя, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио «Азия плюс».
3: Бару еще не дан.
2: «Азия плюс».

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84 84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. 41 41.
6: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» — песня эстрадной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسری خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Бубин. Бишунав ва бирахс.
0: Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Радио.
1: Азия Плюс.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин,

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидео. Ман зилгеи бугзидам. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с...

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.